0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Ван Гог за планету SOS.